Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ 6101321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

fresh in the house. No selector.

0: лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Топ-5 покупок месяца.
10: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
9: Амода C7. Собрать взгляды.
10: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
9: А выбрать нужно только одну?
10: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что радио DFM.
12: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха в утренние часы до плюс 22, днем повысится до 29 градусов тепла. Ветер будет северо-западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: А теперь тусовка.
11: DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха в утренние часы до +22, днем повысится до 29 градусов тепла. Ветер будет северо-западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом. Оп.
7: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
7: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: 18+.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Здесь на Radio FM Манхэттен.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на Radio DFM.
0: Я Тимур Белов. На удивление, сегодня тоже не проспал, услышал вовремя будильник, поэтому, собственно, оказался в это самое время на том самом месте, как и обещал вчера. Ну, обещание я люблю все-таки сдерживать. Всем привет и доброго утра. Это летний пати-тайм начинается прямо сейчас здесь на Radio DFM. Я понимаю, что многие из вас уже успели соскучиться по нашим разбудильникам. Ну, ничего, терпения, ждать осталось немного. Скоро Саймон и Катя вернутся из отпусков. Ну и, как говорится, там начнется самая настоящая такая развлекательная программа по утрам. Будут будить страну и от этого получать удовольствие. Уверен. Ну а пока давайте просыпаться и бодриться самостоятельно, так как мы умеем. Это у нас очень хорошо, по-моему, получается. Всем счастливчикам посвящается следующий трек, который у нас ожидается впереди. Get Lucky от Daft Punk и Pharrell Williams. И также Shades of Blue от Джона Саммита. Игры, подарки, обсуждения. Ну и какие-нибудь интересные новости обязательно тоже подкину. Ну а пока всем без исключения доброго летнего утра.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку. А вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-20-73-08-04. 0+.
9: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее с вами потом компания Филатов КРС и трек под названием «Иногда». Но слушайте, если отталкиваться от названия этого трека, то иногда можно все-таки себе позволить такие вещи, которые чаще всего у тебя под запретом. Ну или ты просто на это никогда не решался. Это я к тому, что в Токио, вот, например, подобные вещи частенько практикуют. Да там, надо сказать, что часто устраивают даже по телевидению очень странные шоу, какие-то там соревнования. Нам просто не очень хорошо близок их менталитет, поэтому мы можем чему-то удивляться и чего-то не понимать. Но вот недавно один из токийских магазинов сменил свой формат и стал магазином, в котором можно воровать сладости. Вы представляете себе? Посетителям за одну попытку, ну, предлагают заплатить всего там 1500 рублей, если переводить на наши, да, и выносить абсолютно все, но только за 60 секунд. Это очень важное условие. 60 секунд. Время тик-тик-тик-тик-так-так-так. Если же кражу все-таки заметят по камерам, то, увы, ты уходишь пустой. Короче, если тебя поймают, то все. Плакали твои денежки. Но что-то мне подсказывает, если ты платишь за одну попытку 1500 рублей, то, мне кажется, охранник получает столько же, а может даже и больше, если тебя поймает. Вот такие вот токийские игры. Укради сладости за 60 секунд, если сможешь, если получится. Есть желающие?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха в утренние часы до +22, днем повысится до 29 градусов тепла. Ветер будет северо-западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул». «Лада».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

with me till I can get my satisfaction.

классика, которая актуальна всегда. Proper Education, Eric Prince и Floyd на Radio DFM. Ну и, в принципе, без игр в этом часе тоже не обойдется. К нам приближается, знаете, какая игрушка? Сейчас расскажу. Главное, принимайте участие. Ну что?

0: пинг-понг. Хотите получить подарок, тогда прямо сейчас набирайте номер +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее. Еще раз эти цифры. +7 495 956 1012. Набирайте, и пусть именно вам сегодня повезет. Удачи!
1: Реклама. Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой выгоды.

0: сентября 2026, с 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты.
11: Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк» 0+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Совершенно верно. Самая непредсказуемая игра стартует прямо сейчас здесь, в летнем почтайм на Радио ДФМ. Пинг-понг она называется. И сегодня в нем принимает участие замечательная девушка Альбина, инженер по ремонту из Салавата, которая, в принципе, сказала то, что непредсказуемость — это ее конек. Альбина, привет, доброго дня.
1: Всем привет.
0: Ну, привет. Вот приходишь куда-то, да, понимаешь, чтобы выполнить какую-то работу, и тебе клиент говорит: а вот я хочу вот так вот. Непредсказуемо? Непредсказуемо. Я думаю, что ты с этим очень часто сталкиваешься на рабочем месте. Альбина, скажи мне, пожалуйста, часто приходится вот именно на какие-то очень странные вопросы клиентов отвечать, их желания исполнять?
1: Ну, бывает, да.
0: Угу. Ну, тебе это нравится? Доставляет удовольствие? Или ты все-таки за предсказуемость какую-то?
1: Ну, если честно, бывает 50 на 50.
0: 50 на 50. Иногда прям интересно. Вот если интересно, тогда эта игра специально для тебя. До специального сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. Важное условие при этом: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто будет последним до этого самого сигнала. А сигнал такой: повод. День кукурузы, гавайская пицца и день лимонада отмечается сегодня. И давайте мы объединим все эти праздники. И пусть тема у нас пинг-понга будет такой: еда и все, что с ней связано. Альбина, соответственно, первое слово от тебя, и тебе начинать. Время пошло.
1: Пицца.
0: Пицца. Буква А. Авокадо.
1: Оливки.
0: Оливки. И... пицца, али, так. А, ну тогда давай имбирь.
1: Имбирь, наре, да? Угу. Редиска.
0: Редиска. Ананас.
1: Сок.
0: К. Я, походу, не успел. Я хотел сказать котлету, но почему-то я не успел. Котлетки с пюрешкой. Пюрешка с котлетками. Сразу мне вспомнился этот самый мем, да. Ну что, я так понимаю, сок. Какой ты выбираешь сок? Яблочный? Может быть, вишневый?
1: Апельсиновый или ананасовый?
0: Все-таки я думаю, что подсознание тебе подсказывает, что нужно выбирать ананасовый. Это слово было первым. Да, Альбина знает толк, как говорится, в деле. Альбина, ты сегодня одержала победу в нашем пинг-понге. Я тебя с этим от всей души поздравляю. Молодец большая.
1: Спасибо.
0: Получаешь наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Поздравляю и желаю тебе легкого продолжения этого рабочего дня. Счастливо, пока. Хорошего дня, хорошего
1: настроения. Спасибо большое вам, тоже хорошего дня.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет малооблачно. Температура воздуха в утренние часы до плюс 22, днем повысится до 29 градусов тепла. Ветер будет северо-западного направления до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вау! В аквапарке будет жарко. Месяц выгодных цен. Зажигательные пенные дискотеки и море веселья. Скидка до 50%. Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Иногда можно еще одно местечко добавить в избранное. Тиесто, Брана, Грейс на Радио FM. Beautiful Places.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на Радио FM.
0: Летний пати-тайм продолжается на Радио ДФМ. Всем от меня, Тимур Белова, большой привет. Доброго утра, если вы только что проснулись. Или, может быть, едете на работу. Я вам желаю прямо до рабочего места добраться сегодня без пробок. Между прочим, уже 20 августа, четверг. 20, да, я ничего не перепутал, да, ничего не напутал. Все правильно. И вот сейчас вот начинаешь понимать, как же быстро все-таки лето пролетело, а? Хотя, почему пролетело? Еще не пролетело. У нас в запасе несколько дней, которые мы можем провести как следует. Можем даже перевыполнить план. Ну, например, план по ничего не деланию. Сегодня можно, потому что именно сегодня отмечается Всемирный день лени. Поэтому отмечайте как положено, и пусть вам за это ничего абсолютно не будет. Пусть начальник сегодня тоже ленится, коллеги. Давайте позволим себе это, да? Ну, хотя бы на несколько минут. Я не говорю на весь день, но несколько минут ведь можно, правильно?
2: Let's party! Летний пати-тайм. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
8: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Вторая половинка еще рядом, да? Не разбежались по делам? Тогда не забывайте, что прикосновения не только приятные, но и полезные. Это точно. Tattoo right now. Basic Element.
1: Summer party time. Летний party time. На радио DFM.
0: Сижу, значит, в социальных сетях, и тут мне попадается то, о чем я даже подумать не могу. И не мог предположить. Даже было очень сложно. Что такое возможно? Набирает популярность арбузный кофе. Арбузный. Представляете? Как это готовится? Рассказываю. Замороженный арбуз натирают на терке или взбивают в блендере. Затем все это выкладывают в стакан со льдом. Сверху добавляют такой тоник. И еще сверху наливают эспрессо. В итоге люди говорят, что получается кофейный коктейль из трех слоев. Сладкий арбузный лед, холодный тоник и кофейная шапка. Угу. Кофе попил, потом тоник, а потом до самого приятного добрался, да? На самом деле выглядит очень круто, красиво. А вот как это на вкус, я пока не знаю. В общем, если вы сегодня идете на работу, договоритесь, пожалуйста, заранее с коллегами, кто покупает сегодня арбуз. И попробуйте, почему бы и нет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
5: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM.

FM, летим, party time. Прямо сейчас Avicii, это Джеймс, работа под названием Levels. Я думаю, что этот трек кому-то помог взбодриться, это хорошо. Ну а теперь о планах на ближайшие несколько минут.

0: заявку. Тимур, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек Фомом Рандом.
1: Я так хочу. Вы не представляете, как я хочу получить ваши музыкальные заявки, все это загрузить в наш рандомайзер, чтобы он выбрал одну и ее обязательно исполним. Пишите, что хотите послушать, какой трек. 965-115-5-115. Все принимается в Макси. Сделайте прямо сейчас, не стесняйтесь. Я жду.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-4-76-29.
5: Город Москва. 18+. В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Бесплатный кредит.

0: Акция с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Рандом. На самом деле, мне очень часто задают вопрос, а как можно заказать трек для настроения? И вот тут у нас есть такой алгоритм специальный, который срабатывает абсолютно каждый день. Ом-ом рандом он называется. Если вы прямо сейчас воспользуетесь такой прекрасной возможностью, отправите свои музыкальные предложения на наш номер 965-115-515, все принимается в Максе, то вполне возможно именно ваша музыкальная заявка будет исполнена буквально через несколько секунд. Успейте, пожалуйста, это сделать. 965-115-515. Экс. Посмотрим, кто уже успел отправить свои музыкальные предложения. Пишет Мария. Доброе утро. Горячий привет из Таганрога. Поставьте BTS Swim. Post Malone. Также Travis Scott. Take what you want. Say, say, say. Waiting for you. High tech. Вадим, его девушка просит Тигала. Easy love. Баста Мона Фузи. Это Лена. Сообщение Екатерины. Привет, Тимур. Майкл Джексон. Билли Джин. Очень хотим. Рандомайзер остановился, и давайте посмотрим, что же выбрал он на этот раз. Сообщение от Вадима и его девушки Юли. Написали они следующее. Сигала, Easy Love. Сигала, ну, я так понимаю, и юный Майкл Джексон, который тогда еще был в составе группы Jackson's 5. Вадим, его девушка Юля. Ваше желание исполняется. Запускаю.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове малооблачно и 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: «Максидом».
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: «Высота Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: то, чтобы поддержать разговор. Причем любой. Another 54 Ultra.
1: Летний Party Time. С Тимуром Беловым на радио DFM.
0: Talk to You, так называется работа, которую мы послушали только что здесь на Radio DFM. Да и, в принципе, мы с вами всегда за общение, особенно когда дело касается того, чтобы просто там поболтать. Всегда можете рассказать, как у вас там дела, чем занимаетесь, где слушаете Radio DFM, где находитесь, может быть, во время пробежки, либо во время рабочего процесса, либо едете куда-то. Сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. В общем, делитесь своими эмоциями, рассказывайте, как вы проводите вот именно эти минуты в нашей компании. И, между прочим, туда же, в МАКС, можете отправить свою заявку для участия в квизе, который у нас ожидается уже в этом часе. Вы просто напишите «хочу играть», именно эту фразу «хочу играть», и отправьте в наш МАКС. Давайте еще раз напомню номер 965-115-5-115. Ну, а пока вы занимаетесь именно этими делами, сейчас пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Какие работы я буду запускать для вашего настроения? Ну, во-первых, вау, какая дама у нас ожидается. Мадонна впереди с работой «Сори». Еще раньше диджей Гоужа Мичико. Я обожаю этот трек. Я уверен, он вам тоже очень сильно нравится. Прям лето-лето. Дождитесь, Мичико очень скоро.
1: Летний пати-тайм. Лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ-30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
10: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Такого режима мы будем придерживаться ближе к вечеру, когда обстановка будет соответствующей. А пока давайте будем стараться проявить себя по полной. Като и Джон с нами. Party
1: time. Летний party time на радио DFM.
0: Так, Като и Джон буквально несколько секунд назад, ну а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем от меня доброго утра и кому-то доброго дня. Если в этот момент, дорогие друзья, вы очень сильно торопитесь куда-то, спешите, опаздываете, думаю, следующая новость вам поможет вот как-то ускориться. Может, просто придаст бодрости и сил. Вот, пожалуйста. Американцу Стивену когда-то стало очень мало одиночных пробежек, стало скучно, и он поэтому решил к этому процессу подключить не свою жену, ни своих друзей, ни своих подруг, ни своих соседей, а свою собственную дочь, такую маленькую, ей всего лишь годик, и пришлось ее посадить в коляску, и, собственно, что делать? Правильно, бежать. Американец так увлекся этим процессом, что установил в итоге мировой рекорд, пробежав 1,5 километра за 4 минуты 17 секунд. Браво! И судя по той фотографии, которую я увидел в интернете, годовалая девочка в коляске была очень довольна этим процессом, была очень довольна такой вот быстрой прогулочкой. Ну, я уверен, эти люди в садик с таким папой точно никогда не опаздывают.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол». «Лада в

0: Просторы. Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
0: Лето продолжается вместе с Папа Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 7900. 988-990-10-11. 18+.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Edwards, Walk Hold On, так называется их трек.
1: Ну а квиз к нам приближается. Да, вы все правильно понимаете, поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки. Макс 965-115-5-115. В эту игру мы поиграем буквально через несколько минут. Кому-то достанется подарок. И вполне возможно, именно от вас мы сегодня получим тот самый потрясающий результат. Огромное количество правильных ответов. Еще раз. Макс 965-115-5-115. Фраза «Хочу играть». Я жду. Будьте первым.
2: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Брестянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодные.

0: 2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: да будет, как говорится. Летний почитаем здесь на Радио ДФМ продолжается. Начинается у нас долгожданный квиз, где каждый участник стремится стать лучшим. И вот сегодня будет стараться молодой человек Данил из Кургана, который присоединяется к моей компании. Очень скромный, сосредоточенный молодой человек. Данил, привет, доброго дня желаю тебе.
1: Да, всем здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как в Кургане у тебя там погодка? Температура какая за окном?
1: Ну, я даже не знаю, ну, скорее всего, жарко даже больше.
0: Я так понимаю, помещение ты еще пока не покидал, да?
1: Да, еще не покидал.
0: Да, создал себе такие комфортные условия дома, сидишь, не выходишь. Ну и прекрасно. Ну, хочется верить, что в Кургане продолжается настоящее лето. А, Данил, у нас очень важная задача — дать максимальное количество правильных ответов на мои вопросы. У нас будет ровно одна минута. И, ну что ж, я тебе перед нашим квизом желаю удачи. И на всякий случай напоминаю, сегодня у нас 20 августа, четверг, у нас есть ровно 60 секунд, и они начинаются прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 392 года назад в Москве был издан первый букварь. И первый вопрос максимально простой. Сколько букв насчитывается в русском алфавите?
1: 33.
0: Это правильный ответ. Какой предмет на букву «Р» мыла мама?

0: Согласно известной строчке из букваря.
1: Раму.
0: Совершенно верно. Всемирный день комара отмечается сегодня. Самки или самцы этого вида насекомых преимущественно питаются кровью?
1: Самки.
0: День рождения отмечает американская певица, которая исполнила трек «Соло» совместно с группой «Клим Бандит». Послушай фрагмент и скажи, как ее зовут. Внимание, сюда.
1: Ну, знаете, певица знакомая, но я точно не помню название.
0: Это была Деми Ловато. 60 лет назад была опубликована книга «Крокодил Гена». Кто дал имя Чебурашке, лучшему другу Гены? Директор магазина или старуха Шпакляк?
1: Директор магазина.
0: Да, правильно. Всемирный день лени. Какого героя писателя Гончарова часто называют самым ленивым персонажем русской литературы?
1: Незнайка.
0: Ленивый? Нет. Илья Ильич Обломов. Правильный вариант ответа. Так, ну что, минута завершилась. Мы готовы все вместе подвести итоги. Я же говорю, скромный парень, зато как уверенно отвечал на вопросы. 33 буквы засчитано, рама засчитана, самки комаров, которые летают и сосут в саму кровь, а самцы этим практически не занимаются, представляешь? Деми Ловато. Знакома? Действительно знакома тебе эта певица?
1: Да, знакома. Угу.
0: Но почему-то мы ее в нужный момент не вспомнили. Директор магазина засчитан, Илья Обломов мимо. Получается, из 6 вопросов ровно 4 правильных ответа. Но, в принципе, неплохой результат, такой же, как у Софьи, которая принимала участие у нас во вторник. Софья из Владимира, а Алексей, понедельничный, так сказать, участник, по-прежнему находится впереди. Данил, ты, самое главное, доволен результатом? Четверочка такая, твердо, уверенная.
1: Да, очень довольна.
0: Ну, это самое главное. И вот тебе, пожалуйста, фирменный мерч Радио ДФМ в подарок. Данил, ты должен сейчас взбодрить весь курган, ну и всю страну. На счет 3 слова квиз как можно громче и как можно позитивней. 1, 2, 3. Даня!
1: Квиз!

0: на Радио FM Живаго и работа под названием Celebrate the Love. Ну а я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Летний Party Time тоже завершается. Завтра обязательно продолжение, как всегда. 8.00 по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Это Радио FM. Включи тусовку вместе с нами. Легкого всем продолжения этого четверга.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 29 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной. Оп.
9: Ростов. Встречай. 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
9: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
6: Для зрителей старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Знаете, ребят, вот в таких ситуациях хочется сказать, итак, мы продолжаем. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, все возвращаются. Видно, что людей и машин становится больше в любимом родном городе. Понятно, что у кого-то отпуск закончился, студеры уже подтягиваются в Ростов. Родители поехали за фломастерами и карандашами в магазины, чтобы собирать деток в школе. В общем, нормально живет Ростов в августе. Август, вы знаете, да, мы уже неоднократно об этом говорили. Это такой арбузно-кукурузный месяц. Доброе утро, всем привет, ЗФМ, Ростов-на-Дону, Party Time программа. Ребята, сегодня, если вдруг забыли, ну вот как бы бывает такое, 20 августа сегодня. 20 августа, просто посмотри на эти цифры. Так, ДФМ, Party Time, ну и станция для слушателей старше 12 лет. Конечно, хотел бы освежить средства связи, какие у нас есть. У нас есть единый номер для ваших сообщений, 8-918-59-00-469. Паблик ВКонтакте, ДФМ Ростов, телега. Поехала дальше, а у нас есть номер прямого контакта. Помните, да? 8-900... Ну, в общем, ладно, короче, без вой. 8-863 – это код Ростова, а так 320-104-6 – это цифры нашего телефона. Я просто, вот, знаете, смотрю и прям улыбаюсь. Смотрю, какой сегодня день, и сразу как-то, знаете, все понятно сразу. Отвечаешь на вопрос. Вот многие сегодня прислали сообщение, что-то все какие-то медленные, как-то медленно двигаются, передвигаются. Да и так по движению видно. Дедушка такой стоит в левом ряду, едет 40 км в час по Буденновскому. Такой. Человечек такой, знаете, на нашем вездеходе. Знаете, у нас вездеход наш, классика наша, автопрома. Он тоже на вездеходе плавно такой двигается. А знаете, почему это сегодня все? Знаете, я сейчас вам отвечу на вопрос, ребята. Знаете, как досрочный ответ, как у Александра, друзья. Что, где, когда. Ребята, сегодня Всемирный день лени. Это наш вариант. Как отмечать Всемирный день лени, не знаю. Да его даже не нужно отмечать, его видно просто невооруженным глазом в Ростове. А сегодня еще, знаете как, Всемирный день комара. То есть вот вам нечего отметить вообще, ребят. Нечего. Пожалуйста, Всемирный день лени и Всемирный день комара сегодня. Так, значит, что еще из ярких событий? Ну, это именины, конечно. Сегодня у Александра, Алексея, Антона, Афанасия, Васи, Димы. Хорошо. Иван, Ирина, Митрофан, Миша, Никанор, Петя и Степан. Ребята, у нас именины, можно отметить. Так, кстати... В этот день были запущены знаменитые фонтаны каскады Петергофа. Ну, вот теперь вы знаете. Дальше. Ну, кстати, вот из истории нашей страны, кстати, очень яркое событие. Командующим всеми действующими российскими армиями был назначен Михаил Кутузов, ребят. Вот теперь вы знаете. В этот день много лет назад. Так, друзья, и вот еще одно событие, кстати, из истории нашей страны. В русскую армию был принят 18-летний Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. В этот день много лет назад. Кстати, внимание, да. В Советском Союзе в этот день был создан специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. Вот, теперь вы это знаете. Друзья, ну и самое главное сегодня... Самое главное, праздник, знаете, какой сегодня? Сегодня день рождения Чебурашки. Ты моя Чебурашка! Сказал он ей, и она на него обиделась, да. 20 августа считается днем рождения Чебурашки. Добрый наш персонаж Чебураха, который, кстати, стал частичкой детства множества советских, российских детей, людей. Ну, то, что и наши бабушки выросли на Чебурашке, и мамы, и мы. Вот, и зумерята выросли на Чебурашке. Альфики пошли, сходили на Чебурашку, посмотрели уже две части. В общем, сегодня день рождения Чебурашки. Вот люди уже пишут. Большой привет передайте, пожалуйста, моей супруге Анне Павлютенко, которая... Павлютенко, правильно? Которая сидит дома и может слушать ДФМ по новому тюнеру. Она счастлива. Большой привет твоей супруге, вот, Миша. Сегодня чудо-день, пишет Игорь. Значит, я еще не знаю почему, но чувствую, что все будет хорошо. Всем прекрасного четверга пожелал человек. Доброе утро, друзья! День лени сегодня. И тему я сегодня эфира предлагаю, знаете какую? Как вы боретесь с ленью? Вот, твоя борьба с ленью. То есть, ну вот лень, она... Ну, это свойственно человеку. Вы знаете, бывают даже не только ленивые люди. Бывают ленивые животные. Бывают ленивые птицы. В общем, лень, как говорят, знаете, как говорила моя бабушка, говорит, лень родилась раньше, чем мы.
В общем, как вы боретесь с ленью? Это тема нашего эфира. Все, поехали дальше.

0: Ребята, вы знаете, есть объединяющие темы, конечно. Есть объединяющие темы всех. И жители даже Уганды, Эквадора, неважно, какого места, Буркина-Фасо, либо Сыктывкара. Вы знаете, объединяющие вещи есть какие? Это пятница. Пятница в любом уголке мира пятница. Вот. И еще одно объединяющее нас не совсем хорошее, это лень, друзья. Я просто понимаю, что вот да мне лень сегодня. Просто даже писать, что мне лень. Вот есть человек. Нет, мы не об этом говорим. Итак, ребят, тема такая. Когда мне лень, я заставляю себя, можно продолжить фразу, или, допустим, лень давай до завтра. Как вы себя уговариваете что-то сделать? Вот как вы боретесь с ленью? Это тема нашего эфира. Кстати, сразу полетели сообщения. Ну, поехали. Привет моему мужу Михаилу. Сегодня день лень. Вообще что-либо делать? Слушаю. DFM, настроение хорошее. Молодец. Дальше, ребята, поехали по сообщениям. Мой главный способ вообще не вступать с собой в переговоры. Если утром начинаю думать, идти мне на тренировку или нет, лень обязательно победит. Поэтому встал, оделся и пошел. Молодец. Когда мне лень убираться, ставлю таймер ровно на 15 минут. Обычно через 15 минут уже втягиваюсь. А если нет, хотя бы квартира получила, ну, четверть часа человеческого внимания. Ну, молодец. Хорошо, видишь? Молодец. Так, то есть ты на 15 минут говоришь, так, я сейчас 15 минут поубираю, вот, а дальше как оно пойдет, да? Ну, хорошо, да, видишь, что 15 минут, а потом ты разогнался, молодец. Так, я борюсь с ленью красивым ежедневником. Если дело записано красивой ручкой, почему-то жалко его не выполнить. Женская психология иногда прекрасно управляется канцелярией, написала Виктория. Ай, здравствуйте, Вика. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Димон, привет. Я ставлю будильник далеко от кровати, пока дойдешь. Его выключать самое сложное уже произошло. Зачем уже дальше тогда продолжать? Слушай, ну хорошо. Ну лень, сон, пробуждение, ну как бы, ну ладно. Дальше. Когда лень готовить, говорю себе, давай только начнем. Через 20 минут ужин уже готов и поборолась с ленью. Я борюсь с ленью при помощи жены. Достаточно произнести, наверное, завтра сделаю. И у нее появляется удивительно мотивирующий взгляд. Взгляд и риторика. Ух, как ты. Завтра сделал. Повесь полочку, завтра повешу. И понеслись качели. Дальше. Если не хочется работать, начинаю с самого маленького дела. Ответил на одно письмо, потом второе. И внезапно посмотрел и все сделал. И лень ушла. Так, вот тоже сообщение классное вообще. Супер. Так, метод мой такой. Обещать себе награду. Сделала неприятное дело, которое ленилась сделать. Можно кофейка и пироженка. В результате продуктивность растет вместе с некоторыми другими показателями. В скобочках пишет весы.
1: О! Так! Так, скрипучим голосом, как Руза Сибитова, сказал ведущий на радио.
2: Так.
0: Так, на тренировку хожу с другом. Один я могу обмануть себя за 10 секунд, а признаться другому взрослому мужчине, что мне просто лень, как-то стыдно и неудобно. Я раскладываю спортивную одежду вечером возле кровати. Утром она лежит и молча меня обвиняет, что я еще не проснулась. Прикольно. Так, привет, Димон, привет, ДФМ, привет, Ростов-на-Дону. Когда мне лень мыть посуду? Включаю любимую музыку погромче. Ну, или бывает ДФМ и краснеющего смайлика. Очень хорошо. Через 2-3 трека я уже танцую со сковородкой, и у меня все в порядке. Димон, привет. Правило 5 минут у меня есть. Говорю себе так. Позанимайся делом всего 5 минут и можешь бросить. Обычно мозг попадается на эту аферу, и я делаю все дальше. Ну что, класс. Молодец. Хороший способ. Ну сделай это 5 минут. Давай, сделай это 5 минут. Ну, это хорошо. Слушай, самомотивация классная. Дальше. Я не борюсь с ленью утром. Утром она сильнее. Все важные дела стараюсь делать вечером, когда мы с ней уже примерно равны по силам. А так я вообще девочка ленивая, написала Таня. Привет, ДФМ. Если мне надо куда-то ехать, а лень, я заранее договариваюсь с человеком на конкретное время. Все, пути назад нет, приходится становиться ответственным человеком. Молодец. Ребята, сегодня о лени. Короче говоря, сегодня день лени, и мы знаете, что с вами определяем? Вот как вы боретесь с ленью? Как вы заставляете себя что-то сделать? Как вы прогоняете лень? Как вы вот боретесь с ней? Это ваши способы? Расскажите.

0: В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечная температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертной проектной регуляции на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
13: 0+.
14: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 60.

Ребят, сейчас звонил друг Дмитрий Анатольевич Ленко. Он говорит, ну и что там вы рассказываете о лени? Слушайте, сегодня Всемирный день лени, если вы только подключились. Лень это то, что действительно, ну прям даже сковывает руки. Бывает даже, вы знаете, вот смотришь, у меня просто один знакомый есть, он знаком с Филиппом Киркоровым, да. И вот мне кажется, даже бывает Филиппу Киркорову за вот эти безумные гонорары в перьях ему лень выходить на сцену. Вот у меня почему-то такое есть сомнение. Ну, нет, не сомнение, наверное, а такая мысль есть, да. Так. Сергей пишет, лень – это отсутствие интереса. Поэтому в любом занятии приходится искать интерес для себя, чтобы лень не пробудилась. Сережа, очень крутая мысль. Очень крутая. Я тебе прям фанфары включаю. Вот тоже хороший способ борьбы с ленью присылает Артемович. Есть отличный способ борьбы с ленью. Когда приходит лень что-либо делать, достаточно сесть ровно на край дивана или стула, выключить телевизор, не трогать телефон, остаться в полной тишине и сидеть не двигаясь. Через 5-10 минут мозг начинает сходить с ума от бездействия, и вы будете рады даже возможности помыть посуду. Артем, хорошо, чтобы ты это написал, потому что начало сообщения пошло такое, как, знаешь, начало вебинара Блиновской, за что ее, ну, она сейчас, ну, как бы расстроилась. Уже не борюсь с ленью, так как она всегда побеждает. Думал, сейчас послушаю эфир, запишу разные методы, как с ней бороться, но и тут снова победила лень. Слушай, ну ты понимаешь, в чем дело? Написать способ борьбы с ленью можно, но он же у каждого индивидуален, понимаешь? Вот, допустим, ты привык молоко закусывать солеными огурцами, понимаешь? А кто-то не может. Или кто-то дыньку, допустим, запивает кефиром, да? А кто-то не может это делать, потому что потом нюансы. Вот, у каждого свой способ, он только подходит, ну, знаешь как, мы можем как за референсы взять темы, как бороться с ленью, да? Вот, у каждого свой способ, он подходит именно данному человеку. Мне помогает список с галочками. Ух ты, ничего, галочка, это черточка или галочка Галина? Гала. Нет. Мне помогает список с галочками. Ребята, а было такое у вас вот когда-нибудь, чтобы встречались с девчонками, там было 3-4 девчонки какие-то и одинаковые имена? Было такое в жизни или нет? Чтобы было 3 или 4 подряд Лены? Было такое или нет? Так, значит, мне помогает список с галочками. Иногда делаю что-нибудь полезное только ради удовольствия поставить эту галочку. Мелочь, а приятно. Дмитрий, здравствуйте. Самый эффективный способ убрать квартиру. Узнать, что через час придут гости. За 40 минут человек способен показать производительность нереальную, а еще и приготовить вкусняшек. Я борюсь с ленью фотографией до. Ух ты, как классно, хороший способ. Смотрите. Я борюсь с ленью. Фотографии до. Посмотрела на беспорядок, сфотографировала и хочу получить красивое после. Видимо, во мне живет маленький блогер. Но блоги соцсети не веду, только мессенджеры. Виктория, Вика, молодец. Но вот эта фотография до и после. Слушай, ну ты понимаешь, в чем дело? Вот, допустим, в следующий раз у тебя какая-то лень. Опять все лениво. То есть ты открываешь телефон, смотришь фотографию до и после, и ты этим себя мотивируешь. Вот тут вот момент как-то вот непонятен. Когда не хочется работать, обещаю себе начать только после кофе. Кофе заканчивается, приходится брать еще один кофеек, ну а потом приходится браться за работу. Так, я живу по принципу: глаза боятся, руки делают. Правда, мои руки иногда отвечают: глаза совершенно правильно боятся. Молодец. Ну, кстати, человек пишет, значит, человек пишет: Сочи слушает DFM Ростов-на-Дону. Только включил. Сегодня не кайф идти работать, и тут на тебе в цвет. Это реально. Ребят, вот вы знаете, я говорю еще раз. Я вот сейчас ехал на работу, передвигался по городу. Вот можно было увидеть все ленивое. Большой автомобиль, да, грузовой автомобиль. Значит, как это, цементовод. Ну, короче, машины, которые возят цемент. Потом, значит, какие-то, значит, люди, дедушки за рулем, тихонько в соломенной шляпе за рулем, окна открыты, ленивые. Ну, то есть вот сегодня даже пешеходы лениво перебираются по улицам. Ну, вот такой сегодня день. Как бороться с этим? Вот мы с вами пытаемся решить. Вот пишет человек: утром считаю до 5. И потом пытаюсь встать. Слушай, ну ты знаешь, вот бывает такая лень, что ты так лежишь, так, сейчас, секундочку, посчитаю до 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И ничего не происходит. А бывает, знаешь, человек сказал раз и все. Только, ребята, сейчас раз не рифмуйте. 300 у тракториста не рифмуйте, пожалуйста. И раз не рифмуйте. Так, мне помогает представить... мне помогает представить вечер.
как-то интересно. Что приятнее? Вечером сказать «я сделал» или опять думать «надо было сделать»? Слушай, ну это прям бьет по совести даже. Иногда мое вечернее я отлично вспоминаю, когда ничего не сделал. Ну тоже вот это уже можно было не писать. Так. Привет, ФМ! Ну, не знаю, как бороться с ленью. Я пытаюсь всегда в себя вселять какую-то надежду, что что-то сделаю и что-то подвинется. Вы же знаете, что на одном конце планеты бабочка взмахнет руками, а на другом пройдет цунами. Ничего себе, Алена! Зарифмовала! Ты знаешь, может, если ты пишешь тексты хорошие, может быть, ты напишешь песню, допустим, дяди Гриши Лепса. DFM Party Time. Party Time.

0: Дорогие друзья, у нас есть подарок. И это подарок, целый набор. Это что за подарок? Целый набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Значит, что нужно сделать? Нужно всего лишь дозвониться в нашу студию. Писать не нужно. Мы ведь чередуем. То можно написать, а можно и не написать. Можно позвонить. Да, позвонить проще. Набрал цифры и погнали. А писать надо, что-то думать, да? А сегодня же день лени, поэтому давайте будем набирать. Тем более, это уже не телефоны наших дедушек и мам, бабушек с номера набирателя, а это просто тачскрин, пальцами поюзали, вот и все. Значит, что нужно сделать? Нужно дозвониться. Даже не надо отвечать ни на какой вопрос, просто дозвониться. 320-104-6. Сначала веду обратный отсчет 5-4-3-2-1-0. Пуск. На слове пуск подключаю пульт к телефонной линии. Ну и все. Да, и поехали. Готовы, южане? Итак, внимание. Набор есть, да. Ну, кстати, вот здесь спрашивают человека, а как ты борешься с ленью? Слушай, это очень сложный вопрос. Ты знаешь, это очень сложный вопрос. У нас идут дикие переговоры, беседы, договоренности, понимаешь? Давай вот сделаем так, она говорит, да нет. Ну и вот, вот так мы очень долго договариваемся, все. Итак, поехали. 320-104-6. 5-4-3-2-1-0. Сейчас, секунду, волшебное слово. Пуск! Поехали, смотрим, кто у нас на связи есть. Алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как зовут. Здрасте, алло.
1: Доброе утро, Алексей.
0: Алексей зовут. Алексей, ничего лишнего говорить не буду, просто вручаю тебе набор от Агроспутника. Богучарские семечки, халва, казинаки! Нормально.
1: Наконец-то дозвонился.
0: Дозвонился, слушай. Ну и пользуясь случаем, у тебя есть 30 секунд, можешь передать привет всем близким, родным, кому угодно.
1: Привет всем, кто меня узнал. Леха Корниенко возит торты, меня многие знают. В субботу женился.
0: Ну, у тебя вообще
1: привет,
0: комбо.
1: Привет любимой жене.
0: Вообще молодец. Слушай, ну и сладенькое у тебя всегда дома, наверное, есть, если тортики возишь,
1: ну,
0: да?
1: Конечно.
0: Да? Да, хорошо. Слушай, мы тебя еще раз поздравляем, ура, ну и со свадьбой. Скажи, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Скажи, пожалуйста, много людей на свадьбе было? Как вы отгуляли вообще?
1: Нет, в семейном кругу отгуляли прекрасно, но за только семейный круг.
0: Вот все свои близкие, ну, родные люди, короче, семья, да, посидели, да, в рестике дали или дома в кафе, или
1: дома
0: как?
1: Дали, дома дали, фотосессия, а потом дома дали. Дали.
0: Я понял все. Молодец. Вот это банан. Дома дали. Это новый вид отдыха, ребят. А с вами на связи трубу не вижу, расскажу, как забрать набор от Агроспутника.

0: Так, ребята, поехали дальше о способах борьбы с ленью. Есть очень интересные способы, как это, как народные методы. Знаете, как вот есть народная медицина, народные какие-то способы, да, там, мед с чаем, там, да, когда хворнули, малинку с чаем. Ну, в общем, есть много способов, значит, вот один из них. Я борюсь с ленью дедлайном, который ставлю раньше настоящего. Иногда забываю, обманула сама себя, и все в порядке. А потом вспоминаю, ну, думаю, ну и слава богу.
1: Молодец.
0: Нина. Нина, спасибо тебе большое. Спасибо, Нин. Так, дальше. Александр пишет. В подростковом и студенческом возрасте она меня побеждала практически всегда. Но когда появилась семья, я ее смог одолеть. Но иногда она ко мне приходит. Ну, понятно. Дальше. Димон, привет. Если задача неприятная, делаю ее первой утром, потому что весь день бояться одного телефонного звонка или какого-то дела гораздо тяжелее, чем быстренько все это сделать утром. Слушай, ну да, вообще мне кажется, вот, ну, знаете, там советуют и тренеры, коучи, там, кто чем смотрит, там, девочки смотрят, всякие марафон. Вот, вообще тяжелое дело, мне кажется, нужно назначать, делать первым, да, тяжелое. И утром, да, а потом уже все остальное, что мелкое остается, уже там решил, не решил, а может и завтра. Типа, так, мне помогает подруга, пишем друг другу утром три дела, которые должны выполнить. Вечером отчитываемся, получается маленький отдел контроля двух ленивых девушек. Валентина, редкое имя. В аккаунте посмотрел. Валентина такая, знаете, девочка, ну, первая блондинка, наша такая яркая блондинка, южная такая, ростовская, с огромной, ребята, не побоюсь этого слова, с огромной большой душой. Вот, вот смотришь на девочку, видишь, ну, огромная душа у нее. Огромная душа. Блондинка. Голубые глаза. Приехали. Так, у меня дети, прекрасный антидот от лени, только решила полежать. Кто-нибудь обязательно кричит «Мама!» Ну и дальше, как в фильме «О чем говорят мужчины», помните, да? Да, да, так. Доброе утро. Вот, молодец. В воскресенье разрешаю себе лениться официально. Это у меня день лени. И знаете, когда лень разрешена, то в понедельник она не появляется. Тоже хорошо. Ну, вообще, конечно, ребят, вы знаете, один день себе нужно давать отдыха, да? И вот смотрите, вот сейчас, сейчас все же были на море, кто-то был, кто-то не был. Ну, неважно, море, горы, другие города. Да даже если поехали в Краснодар, уже перегрузили, взяли экскурсию. Вот есть, знаете, есть отдых активный, есть отдых проактивный. Проактивный отдых – это такой, знаете, отдых на спорте, допустим. Ты приехал в Лазаревскую, не-не-не-не, что ты не ходишь в то заведение, которое любят все ростовчане? Нет-нет-нет, ты не ешь шаурмичку, нет, ты на ППшке с утра пробежка, потом, я не знаю, там, ОФП, потом поплавал, потом еще немножко, потом здоровое питание, потом вечерняя тренировка такой. Это, знаете, это вот супер отдых, да? Потом есть такой проактивный отдых, да? Есть активный отдых, это в каком смысле? Приехали, мы что сюда приехали? На лежаках лежать? Вот, это экскурсии, вот эти все походы по, ну, я не знаю, по каким-то достопримечательностям, в горы, еще куда-то. А есть человек, который вот в этой экскурсии говорит, на что же я с вами поехал, ну, надо было хотя бы с собой взять бутылочку кваса, ну, что я с вами поехал. Да, а есть вот отдых как раз ленивый. То есть приехали, еле-еле пытаются дотелепать, есть такое выражение, да, старое, дойти, добраться до пляжа, да. А так бывает, знаете, ну, у многих же это было. Приехали на 8-9 дней, первые 2-3 дня, ладно, морюшко, все, фотки, загар, шведский стол, все включено так, аж просто аж щеки лопаются. А потом лень дойти из номера не просто на море, на бассейн, да, пойти поесть в рейс. Лень, знаете, на все включено. Вот это отдых, да. Так, если не хочется отвечать на сообщение, начинаю с самого короткого, потом еще одно, а дальше пошло. Я включаю секундомер и соревнуюсь сам с собой. Вчера кухню убрал за 22 минуты, сегодня хочу сделать быстрее. И так пытаюсь себя настраивать на все процессы. Привет, Димон, у меня правило. Если дело занимает меньше 2 минут, делаю сразу. Благодаря этому у меня список из 2-минутных дел, и все легко. Мой начальник прекрасно борется с моей ленью одной фразой. Есть минутка! Вот это самое жесткое. А вот ты попробуй руководителю соврать, да, вот заходит руководитель, допустим, в open office, сидят все так, работают, кто-то в компе, кто-то рубится, кто-то в переписках, но делают вид, что работает. Такой заходит руководитель, так всех так, взглядом такой окинул, весь офис такой, и там смотрит на Сережу. Сережа, есть минутка? И вот ты попробуй начальнику скажи, что у тебя нет минутки. Вот ты просто попробуй это сделать. Это очень сложно, согласен.
1: Погода. В Ростове сейчас 26 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечная температура воздуха, составит около 29 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.

0: тоже вот сообщение хорошее. Доброе утро. А мне лень бороться с ленью. Ну, такие были, лень с ленью бороться было. Лень лениться, там еще что такое было. А вообще, говорю себе, если ты не сделаешь, за тебя никто не сделает это. Пока работает, написала Мария. Мария, знаешь, что у тебя самое главное здесь во фразе в твоей, да, вот в твоем сообщении, точнее, да, пока работает. Понимаешь, потом может это отключиться, да. Если никто не сделает, за тебя никто не сделает, если ты не сделаешь. А потом лень тебе такая, да ну и ладно. Такое же может быть, такое бывает. Все мы люди. Так, мне помогает музыка. Есть отдельный плейлист. Встала и пошла. Слушай, тут прям как у Филиппа Киркорова. Встала и ушла, да? Встали и пошли. Так, дальше. Я заранее оплачиваю занятия с тренером. Отменить тренировку можно, но жаба оказывается сильнее лени. Ай-яй-яй, Оксана. Вот она девичья-то какая. Да? Какая девичья уловка. Смотрите, то есть она оплатила тренера, а теперь как бы идти, как бы и не идти на тренировку. Но жаба-то поддушивает, деньги-то тренеру-то отдали. А тренер чувствует себя нормально, и тренер-то сам думает, вот бы ее лень съела, она мне оплатила, да пусть не приходит, я почилю. Да. Так. Я ставлю себе только 3 главных задачи на день. Когда было 15, не делала ни одного. Сейчас делаю все. Ну, вот так. Мне помогает убрать все лишнее. Мне помогает убрать все лишнее со стола. Пока перед глазами телефон, чашка, журналы, вилки, тарелки. Я готова заниматься чем угодно, кроме работы. Слушай, ну тоже хорошо. То есть, смотри, работой типа не занимаешься, а со стола убираешь, да? Нормально. Это... Знаете, это вот есть такая практика в компаниях, я не знаю, у вас же есть, наверное, где-то место, где можно там отойти, принять пищу, да? И самое главное, вы знаете, вот в коллективах на предприятиях почему-то, да, всегда тарелочки смываются, там омываются, да, моется посуда, моются приборы, вот, а дома такое не происходит. Вот с чем это связано, непонятно. Или, вот, наверное, если пойти от этого сообщения, то есть ты на работе, у тебя время есть на обед, да? Пошел ты на обед, поел ты на обеде, да? Ну, как бы раз и все, иди работай. А ты потом тихонечко начинаешь сначала мыть одну тарелочку. Долго так. Ну, чтобы вымыть хорошо, да? С другой стороны. Потом приборы, я не знаю, что, ножи, вилки, может, ложки, да? Потом, если был десерт, маленькая тарелочка, десертная вилка или ложка, да? Потом чашка. То есть, так раз, и еще и полобеда, обед и полобеда еще на посуду. Слушай, ну, тоже идея хорошая. Дальше. Поехали. Вот еще. Так. Я работаю по 25 минут. Потом 5 минут отдыхаю. Главное эти 5 минут не открывать соцсети, потому что потом незаметно проходит время. Лень идти за продуктами. Составляю заранее себе меню. Когда знаешь, ради какого ужина идешь, тогда в принципе и не лень. Я борюсь с ленью фразой такой. Не обязательно идеально. Раньше откладывала, потому что хотела, чтобы все было идеально, великолепно. Сейчас все поменялось. Дорогие друзья, не знаю, лень вам обедать или нет, но обед наступает в Ростове. Давайте мы с вами пообедаем, поработаем. Ну а в 16:00 будем закрывать рабочий день. Все, на обед.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полдень. Радио DFM.

0: Работу мне, зарплату вам. В студии Борис Всемогущий. Опять работа, скажете вы, а я скажу. Значит, что ученые выяснили, что ленивцы начинают вымирать из-за того, что стали слишком ленивы, чтобы размножаться. Вот это я понимаю. Мотивация. Ребята просто лежат на ветке, смотрят друг на друга и думают: а давай завтра, а давай. Какое-то вымирание. Это целая философия, такая, знаете, травоядная тантра. Кстати, по статистике 90% моих слушателей сейчас едут на работу и молча завидуют ленивцам, которые, кстати, официально признаны ленивыми на государственном уровне. Представляете? Ну что, ленивцы, я вас от всей души поздравляю. Вы наши герои, наши мстители. Ну а впереди у нас музыка на радио DFM. Музыка для тех, кто хочет просто висеть и не думать о своих дедлайнах. Погнали!
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
4: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Ну что, друзья, хочу прямо сейчас начать с вами играть и подарки дарить. У нас есть плазма, есть кофемашина, фирменный пылесос. Это все наше, мы никому не отдадим. Но для вас у нас есть нечто большее, это эмоции. Ну а если вам и этого мало, тогда есть фирменный мерч от Radio DFM. Хотите? Звоните прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Не хотите? Все равно звоните. +7 495 956 101 2. Я жду.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше 0. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
3: Категория 16+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, со мной будет играть Валера из Томска. Привет, дружище, как твои дела?
1: Всем привет, привет, все замечательно.
0: Отлично, расскажи, ты работаешь на стройке. Вот у меня вопрос. Говорят, что есть такой кран, аренда которого стоит 500 000 рублей в день. Правда или неправда, Валер?
1: Да, совершенно верно, есть такой кран. Это очень большой кран, у него очень высокая стрела, и в день его арендная плата составляет более 500 тысяч рублей.
0: Более 500 тысяч рублей в день. Кто там крановщик? Рики Мартин? Ну почему он такой дорогой? Потому что он такой крутой и большой?
1: Ну, во-первых, потому что он по тоннажу поднимает очень-очень много тонн.
0: Ага.
1: Во-вторых, у него вылет стрелы очень большой, за счет чего он может подать груз куда угодно.
0: Офигеть. За 500 тысяч рублей аренды я готов отдать почку бессрочно. Ладно, готов поиграть?
1: Да, конечно.
0: Слушай правила. За 30 секунд расскажи мне свое утро, не используя гласные. Назовешь мне гласную, дашь мне в глаз. Просто за 30 секунд рассказывай мне свое утро без гласных. Готов?
1: Постараюсь.
0: 3, 2, 1. Погнали, друг.
1: Проснулся.
0: Без гласных. Проснулся, это все гласные. О, убираем, я убираем, у убираем. Проснулся. Давай дальше.
1: Тяжело.
0: Тяжело.
1: Ломался.
0: Так, что-то взял там в рот, ладно, говори дальше.
1: Тяжело.
0: Тяжело, да, вот у тебя утро, просто проснулся, ты же слушаешь. Ладно, все. Валер, я тебя поздор. Вот так, вот такое у тебя утро. Ты реально все это с утра делаешь, Валер? Просто просыпаешься, тыжил.
1: Я с утра просыпаюсь, бегу на работу.
0: Бага, ладно, харизма тебе не отбавляй, немножко меня отсыпешь. Я тебе дарю наш фирменный мерч, поздор тебя еще раз, кому будем передавать приветы?
1: Я хотел бы передать большой привет своей любимой девушке Екатерине и своему любимому сыну Артему.
0: Спасибо тебе огромное, дружище. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю окрошку, и вы ее любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 27 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха составит около 29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Лето продолжается вместе с Папа-Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа-Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, +7 988 990 1011. 18+.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM.

0: Bad Guy только что на радио DFM, ну а всем любителям фотографии и аниме посвящается. Компании Polaroid и Pokemon анонсировали совместную коллекцию мгновенных камер. В линейке фотики в желтый расцвет и Пикачу, в розово-бело-голубых тонах Сильвиона, а также в классических красно-бело-черных цветах Покебола. Кроме того, пленка фотоаппаратов тоже будет брендирована. На ней по краям будут красоваться персонажи франшизы. Например,
1: Пикачу.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: Топ-5 покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
8: А выбрать нужно только одну?
9: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-14-79. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Оп!
2: Ростов, встречай!
8: Ленинград!
2: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: ДФМ.

Radio DFM. DFM. Radio DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич 3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич 3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну и прямо сейчас предлагаю перевернуть таки всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1634 году в Москве издали первый букварь, в 1721 в Петергофе забили первые фонтаны и каскады, а в 1966 писатель Эдуард Успенский придумал новое сказочное существо и назвал его...
1: Теперь я Чебурашка.
2: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Таню только что на радио DFM, ну а не менее легендарный актер Вин Дизель рассказал, что в декабре стартуют съемки 11-го и последнего фильма франшизы «Форсаж навсегда».
1: Слава богу.
0: И, вероятно, кинчик будет тоже не менее легендарным, потому что сценарий на предмет него писали аж 4 года, сменив 4 команды сценаристов. Ну, оно и понятно. Высасывали из пальца, видимо. Ну а если кроме шуток, то история, видимо, получилась топчик, так как сам актер признался, что после его прочтения он заплакал. Действительно ли это так, узнаем лишь после премьеры, которая, к слову, намечена на март 2028 года. Всем бодрого доброго! У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании. Много не работайте.

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: второе место. На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций. Первое место. Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. On DFM.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я... ваш сын.
11: Или падает.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно общенациональный день картошки фри или же день пикника с плюшевым мишкой и отправиться с ним на природу, если, конечно, погода позволит.
1: У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Оферта проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Пообсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
0: Оп. Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
9: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
10: Для зрителей старше 18 лет.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
12: Окошкина.
13: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
11: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Вот это ухватил!
14: Ура! Купила! Мое!
15: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
16: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
17: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
18: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
22: Категория 16+.
23: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
24: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
23: А сыновья ведь с неба не падают.
25: Я ваш сын.
23: Или падают.
26: Никакой ты ему не сын.
27: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
23: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: А дальше тусовка.
28: On DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Ну и перед тем, собственно, как попрощаться с вами до завтра.
1: А напоследок я скажу.
0: Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, стамбульский аэропорт признали самым загруженным в мире. В Москве самыми выгодными вакансиями, самыми высокими зарплатами стали врач-акушер-гинеколог и водитель грузовика с собственным транспортом. А ученые тут выяснили, что собаки различают по лицам людей страх, гнев и даже печаль. Оно и понятно, ведь...
2: Собака — друг человека.
0: Железно-бетонно. На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ООО «Интерио».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, когда сухомятка. Добрый вечер. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Здравствуйте. Это DFM. Это Ростов-на-Дону. Здесь начинается юг и заканчивается депресняк, ребят. Всем привет. Пришло время закрыть рабочий день.

Делаем это вместе. По-прежнему сегодня у нас с вами четверг, 20 августа. И это любимый город Ростов-на-Дону. Станция для слушателей старше 12 лет. Друзья, добрый вечер. Напомню, освежу наши средства связи. Наш МАКС. Номер единый для ваших сообщений 8-918-59-00-469. То есть вот просто, если у вас его нет, нашего нового номера, обязательно зафиксируйте. 8-918-59-00-469. 469. Вот. Паблик ВКонтакте DFM Ростов и 320-104-6 это цифры нашего эфира, друзья. Сегодня я предлагаю, знаете, устроить музыкальный разнос. А почему бы и нет? Сегодня поработали. Четверг, как правило, самые, знаете, как вот есть такая статистика, разговаривал с рестораторами Ростова-на-Дону, вот с представителями как-то хорика, там, общепита еще называют. Но общепит такое косое название. В общем, наших развлекательных заведений. Я вот буквально разговаривал, говорю, ребята, а какой самый тяжелый день в Ростове вашей отрасли, они практически все единогласно сказали четверг. Вот четверг он тяжелый. Значит, это что обозначает, ребят? Что в четверг мы пока еще работаем. Много нужно всего сделать в четверг. То, что ты запустил за неделю, и разгрузить пятницу максимально сделай в четверг, чтобы пятница была лайтовой. В принципе, сказал все, что хотел. Знаете, так вот прям гениальную какую я фразу озвучил. Ну, это так, я сам себя типа бодрю. Доброе утро, да, ну не надо. Катя написала, доброе утро, Дмитрий. Катюш, ты знаешь, если ты сейчас вечером пишешь доброе утро, у тебя вообще все замечательно. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Мы начинаем, погнали! Погнали!

Ребят, ну сегодня вы заметили, да, прокачали. Качаем, конечно же, вечер. Это вечер четверга. Ну и сегодня сообщения интересные уже пришли. Ну и тема эфира нарисовалась, ребят. Ну так, добрый вечер. Большой привет передаю Анне, Наталье и Владу. Они сейчас слушают ДФМ и правильно делают, что слушают. Друзья, вы знаете, вот сегодня хотелось бы, знаете, какую тему обыграть. Всего на сегодня хватит! Вот такой вот посыл у нас сегодня идет. Какой знак сам говорит за себя, что пора, ну, как бы закрывать рабочий день, да? Ну вот, давайте так вот, смотрите. По какому, допустим, смешному признаку вы понимаете, что все, рабочая версия вас закончилась, или ваш рабочий день закончился, или у вас уже, знаете, как там, не календарно, но наступила пятница. То есть по какому признаку вы понимаете, что все? Вот, знаете, как это в спорте есть, да, вот когда на отказ, да, мышцы там качаешь, вот ребята качаются перед морем, да, я чтобы вышел такой весь на пляж, что вы. И до отказа мышцы, то есть вот надо поработать железом, особенно нужно не просто перед морем, а нужно постоянно, ну и зимой не жрать, да. Вот, вот по какой, по какому признаку вы понимаете, что все, ну, закончилось все, или рабочий процесс закончился, да, либо закончилось ваше терпение или ваша наполненность к определенному процессу, чем занимаетесь. Неважно, чем мы занимаемся, у каждого свое есть призвание, у каждого есть свои таланты, свои рабочие какие-то обязанности и так далее, и так далее. В общем, по какому признаку, ребята, вы понимаете, что все, на сегодня хватит? То есть вы как поняли, какой признак того, что вы поняли, что на сегодня хватит? Или все, да. Вот, эта тема, наверное, рождена из вот сообщения, которое я вам могу сейчас прям процитировать. Ну, во-первых, 16.00 Ростов-на-Дону, я выше сказал, четверг — это уже начало пятницы. Конечно, четверг нужно, чтобы был прям вот такой прям рабочий, да. Максимально нужно сделать. Ну и давайте посмотрим. Может быть, у кого-то уже реально пятница началась. Кто-то уже сказал, все, хватит. Или наделали. Написала Катя вот сообщение. Мой рабочий день официально заканчивается, когда начинаю смотреть на часы чаще, чем в монитор. Это уже природный инстинкт. Сегодня этот прекрасный момент у меня наступил рано, в 15.37. На этом я сказала, что все, хватит! Вот с этого началось, друзья. Вот с этого у нас тема нарисовалась. То есть у Кати вот такая история. То есть у нее даже в 15... Даже не в 16.00, у нее уже в 15.37 все. Обычно, если мне уже хочется с людьми разговаривать жестко, значит, которые вокруг, значит, силы иссякли и пора домой, написала Анна. Вот у Анны такое откровение. Смотрите, гляньте, как в тему попал вообще. То есть в сообщения полетели просто. Так, я понимаю, что все. Когда начинаю писать коллеги, сидящие через два стола от меня. Встать и подойти, поговорить уже требуется слишком много энергетических инвестиций в себя и в свою нервную систему. Димон, привет, у нас главный сигнал. Начальник берет ключи от машины. В этот момент весь отдел начинает понимать, что это все, и начинают закрывать вкладки на компах. Класс! То есть у вас руководитель ваш первый ломается, да? Скажите, пожалуйста, ребят, а руководитель в курсе, что когда он берет ключи, и типа у него все, что у вас тоже все? Может быть, он думает, да ладно, они что, они работают, я сейчас ключи взял и все. Может быть, он не знает, что у вас-то все тоже наступает. Так, у нас главный сигнал на работе, это когда начинаются какие-то мемчики пересылаться в рабочем чате. О, у вас такое возможно? Есть такие рабочие чаты, что ни вообще лишнего даже ничего не напиши. Моя рабочая версия заканчивается, когда я третий раз иду за водой, хотя пить совершенно не хочу. Просто прогуливаю свой организм. Вот так. То есть это... У вас кулер, наверное, на работе стоит или что? Так. Так, Димон, привет. Я повар. Когда начинаю смотреть на красивую еду и вообще ничего к ней не чувствовать, все, смена была убедительная, я уже хочу домой. У меня признак простой, обычный. Ну, там пишет, здравствуйте, ДФМ. Значит, у меня признак простой. Внимание сейчас, да? Значит, я начинаю исправлять нормальные предложения в письме. Потом возвращаю первый вариант и, в общем, на этом останавливаюсь. В общем, ребята, когда у вас наступает все, пишите.

Ребята, ребята, это вот, вы знаете, вот у нас тема про лень зашла на ура. И вот это вот точка все мы ее назовем. Давайте даже упрощу. Точка все. Когда вы понимаете, что уже все, вот, ну как бы все, уже, ну как бы предел, да, по работе, по каким-то там, может быть, нерабочим процессам, по второй работе. Допустим, основная работа какая-то любимая, да, там, а вторая работа нелюбимая, но там приносит денег, и вы понимаете, да я все, вот. Нереальное количество сообщений. Не знаю, успеем сегодня все прочитать. Давайте погнали. Добрый вечер. Работаю в такси. Сегодня отвез человека в Каменск. Он опоздал на поезд. Оттуда вернулся за газом. Привез девушку на автовокзал. Короче, все по заработку. Все сделал. Значит, все хорошо. Можно и домой. Итог. Работаю каждый день по своему какому-то графику. По своему ГОСТу и потом домой. То есть, ну, у него есть определенный свой стоп. То есть, он понимает. Вот это уже все. И все. Макс пишет. Добрый вечер. Я работаю в такси. У меня все начинается тогда, когда звонит жена и говорит: Максим, бросай все, давай домой быстро. Вот, ну вот. Вот эта точка все вот у Макса такая. Елена, значит, делится, вот пишет, что, значит, если мой спортсмен боится сделать элемент, я говорю, страх не должен владеть тобой, собери всю волю в кулак и сделай. Но если я говорю уже просто, сейчас всеку, значит, пора домой, это уже все. Елена, спасибо большое за откровение, ну, вот прям таких сообщений у нас бывает мало, вот прям Лена такая милая девочка. Вот представь, смотрю, Лена, я смотрю на вашу фотографию, такая милая девушка такая, в черном платьичке, улыбчивая такая. Ну, вот прям такая красивая фотка. И тут я как всеку. Вообще это как-то не укладывается у меня просто. Так, дальше. Работаю в... Вот, ребята, сейчас, секунду, внимание. Внимание. Работаю в автосервисе. Значит, все помню, все понимаю по моменту. Но понимаю, когда мужики перестают обсуждать машины клиентов и начинают обсуждать, что будут жарить вечером, это уже точка все, и нужно закрывать рабочий день. Вот класс. Я понимаю, что хватит и точка все, когда открываю рабочую программу и забываю, зачем ее открыла. Закрываю, минуту сижу и понимаю, что это все. Ребята, тема у нас точка все. Вот, прямо ее обозначили уже, да. Когда вы понимаете, что все. Далее. Димон, привет. Сегодня в 4 часа коллега сказала, я завтра уже пятница. Я завтра уже пятница. После этого сбоя предложения мы поняли, что завтра пятница. Слушайте, ну, я завтра пятница, то есть, если вспомнить произведение, ну, Робинзона Круза, ну, хотя бы фильм, да? Вот. Там была пятница, и она к нему пришла. Есть несколько приключений Робинзона Круза, есть один веселый, и пятница там была девушка. То есть, и может быть, тут такой проброс. Я пятница! И все. Ну, а дальше уже вы взрослые, понимаете сами, как хотите. Сегодня у меня настроение приподнятое. Рабочий день заканчивается у меня, когда снимаю туфли под столом. Да, Дмитрий, вы бывало об этом рассказывали. Слушайте, ну это бывает не только на работе. Вы знаете, очень часто это. Заходишь в бухгалтерию, они такие все красивые, там, допустим. Вот. И, ну, и все сидят за столиком. Ну, ты, допустим, заходишь в какой-нибудь вкусняшкой, сделай кофеек. И ты смотришь, что у нее пока заминка какая-то. Знаете почему? Потому что она там в тапочках сидит, а тут она же должна выйти звездой. И вот момент, пока она должна выйти из-за своего рабочего места, из-за своего рабочего стола, она такая, видно по лицу, знаете, чтобы не видно было движение, она по лицу раз-раз так, ножки в туфельки, и такая, опа, вышла, красотуленька, звезда. Угу. Так, работаю на стройке, когда тень становится... Подожди, соберись, Дима. Работаю на стройке, когда тень становится интересней результата работы, понимаю, ростовское солнце победило производительность труда. Вот это глубоко, вот это мысль. Женек пишет, работаю на мусоровозе, начинаем рано, а когда все, не всегда понятно, работы просто ужас много. Но все равно же есть какая-то точка все. Вообще не хочется больше работать после того, как ты говоришь, в Ростове рабочий день окончен, но иногда приходится. Вторая отсечка, когда начинаешь мечтать о будущем, а не работать. О, вот это история. Да, бывает, вот работаешь, такой, притормаживаешь, такой, так, ага, хорошо, и понеслось о будущем.
Допустим, знаешь, такие бывают мысли. Я сейчас думаю, многие меня поддержат. Да, такие бывают мысли, типа, смотрите, внимательно, сейчас, секунду. Знаешь, такой, сидишь такой, думаешь, так, смотри, будет сейчас, короче, новогодняя лотерея опять, там пару ярдов будут разыгрывать. Так, хорошо. Ну, ладно, два ярда не выиграю, ну, хотя бы ярд, да, там, заплачу налоги, все, ну, вот так, хорошо, дальше что? А, так, дальше. Ну, надо, конечно, на благотворительность, да, надо раздать много денег нуждающимся, больным, там, деткам помочь, там, все. Ага, так, хорошо. А дальше что с этими бабками делать? И дальше пошли уже фантазии, как ты покупаешь себе сомбреро, ты где-нибудь на сафари, в океане, подводная вот какая-то охота или какое-то путешествие. Вот бывает такое у вас или нет, когда вы думаете, да я сейчас пару ярдов, ладно, ну ярд выиграю, короче, и понес. Бывает такое у вас или нет, ребят?

0: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».

0: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Вот Ирина пишет: я понимаю, что у меня наступила точка всего. Когда отвечаю на вопрос начальника, любой, сейчас посмотрю, и сама прекрасно понимаю, что не посмотрю, и все. То есть, ты представь, а если это он тебе с утра сказал что-то, и ты, или ты с утра не отвечаешь, сейчас посмотрю. Далее, привет, хватит что-то там, у меня после работы встреча с мальчиком младше меня, с утра все мысли только об этом. Вот. Ну, то есть, вот так написала. Ну, хорошо, что нормально, хорошо тебе встретиться, да. Самое главное, аккуратно. Так, мой сигнал по все закончился на втором кофе. Второй кофе на работе – это уже все. У нас офис очень большой. В офисе есть парень, который примерно в 16:20 начинает спрашивать всех: ну что, какие планы? Это точно уже точка все. Ну, то есть, если он в 16:20 начинает спрашивать, то это вы в 17 заканчиваете? Или во сколько? Напиши, пожалуйста, во сколько? В 18! То есть он за 1:40 начинает. Ну что, какие планы? Еще 1:40 до конца рабочего. Так, я понимаю, что рабочий день закончен, и наступает точка «все», когда начинаю наводить порядок на столе. Я добровольно протираю, клавиатуру, значит, мозг уже отказывается работать и нажимать на клаву. Так, работаю с дома. Мой главный враг появляется около 4 и говорит: «Ну ты же дома, да полежи 5 минут». Точка «все» наступает, когда внутренний голос мне об этом говорит. Так, у меня точка «все», все просто. Если начинаю составлять список дел на завтра, значит, это точно уже точка «все». Привет. Сегодня поймала себя на том, что 5 минут выбирала музыку для дороги домой. При этом домой мне только через 2 часа. Мозг уже отбил точку «все». Во! Отлично. Вика. Так. От Юли тоже хорошее сообщение. Я понимаю, что хватит, когда читаю сообщения в рабочем чате и думаю, это проблема завтрашней Наташи, но не сегодняшней Юли. Как интересно. Завтрашней Наташи, не сегодняшней Юли. То есть тут и делегирование получается каких-то, да, своих моментов? Или просто в вас, Юля, две вас. Одна Юля, одна Наташа. Тут важно, да. А Наташа, кстати, очень много мемов в последнее время появляется в сети, как Наташа отдыхает и гуляет. Дальше. Мой признак точки все. Я начинаю проверять погоду на вечер. Хотя в Ростове прогноз впереди на неделю очень хороший. Так, я заканчиваю работать внутренне. Когда появляется первый вопрос, а что сегодня приготовить, после этого все остальное отключается. Это ой, все. Ой, все. Ну, кстати, девочки, вот смотрите, да? Вот вы в обычной жизни с нами, ребятами, эту фразу используете. Ой, все! Ну, то есть, когда ты девочке говоришь, вот ты не права здесь потому-то, она не может согласиться. Она видит, что по-любому здесь дала в штангу, не права. Она это не скажет, она говорит: ой, все! Девочки, а вы на работе говорите своему начальнику, руководителю по вашим каким-то профессиональным обязанностям, по инструкции должностной, или что у вас там есть, подписан оффер у вас там, или что? Вы говорите «ой, все» руководителю своему или нет? Короче, ребята, когда у вас наступает точка «ой, все», это мы обсуждаем. Какие признаки? Напиши, поделись.

Кстати, хорошая точка всего. Кстати, у многих она может появиться, или кто-то может для себя отметить. Смотрите, значит, точка всего. У Алины. Дмитрий, добрый вечер. Если я начинаю читать старые сообщения в рабочем чате, значит, у меня уже мозг не принимает новые задачи. Это моя девичья точка всего. Работаю в магазине. Самая опасная фраза ближе к вечеру. Девушка, мне быстренько! Я уже знаю, что быстренько – это отдельная единица времени. Так, мой организм начинает работу раньше меня. В 16:00 он требует либо мороженое, либо охлаждение кондиционером еще прохладней. И желательно, чтобы какие-то люди ушли из моего поля зрения. Ну, какое прям интересное повествовательное сообщение. Так, здоров, Димон. У нас главный вечерний знак. Курьер приносит кому-нибудь еду. После запаха этой еды принесенной, это точка все, и уже работать невозможно, и мы себе тоже заказываем. Так, можно домой поехать поесть? Ладно. Моя пятница начинается в четверг. Ух ты, классно. Как, слушайте, это название для нового произведения, да? Моя пятница начинается в четверг. Воскресенье начинается... понедельник начинается в субботу. Воскресенье начинается в среду. Вот. Ну, а вот тут, получается, пятница начинается в четверг. В тот момент, когда муж пишет, может, вечером куда-нибудь выберемся, это точка все, и неважно, четверг, среда или понедельник. Замечательно. Так. Привет, ДФМ. Ну, у меня нет определенной точки. Все, но бывает, заканчивается дух. Я механик. Если начинаю слишком долго искать инструмент, который лежит прямо передо мной, я понимаю, что я уже в нерабочей форме. Следующее сообщение. Так, вот. Ну, тут тоже, смотрите, 15:48. Мы все раньше. Значит, там было 15:40, да? У кого-то было 16:20, да? Тут, смотрите, 15:48. Димон, привет. Сегодня мой мозг ушел с работы в 15:48. Тело осталось в машине и слушает этот эфир. Точка все в 15:48. Так, работаю в салоне. Когда последняя клиентка спрашивает, вы, наверное, устали? Хочется ее обнять, но и немного на нее пора. Это девичья история. Хочется обнять и немного поорать. Погнали дальше.

Ну, тоже хорошее сообщение. Привет. Часто рабочая активность снижается после фразы в эфире DFM Ростов-на-Дону. Рабочий день закрыт по домам. Согласен. Я даже фанфарну здесь немного. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Андрей, да, Андрей. Андрюха, ты понимаешь, в чем дело? У меня он тоже после этой фразы закрывается, да. То есть я вот сам сказал и все, понимаю, что уже все. Ну, тут есть некоторые, знаете, сообщения, такие философские, да. Мой признак точки «все» – начинаю отвечать на сообщение мысленно. Если вдруг напишут, что я отвечу. Подпись «Соня». Ух ты! Приехали. Так, дальше. Тоже хорошо. Я знаю, что хватит, когда смотрю... Я знаю, что хватит. То есть не точка даже «все», а «хватит». Значит, я знаю, что хватит, когда смотрю на список из 5 задач

0: И начинаю выбирать не самую важную, а ту, где меньше всего нужно думать. В основном механически. Так, думать механически. Бред, Димон, я ИПшник, работаю на себя. Поэтому мой начальник, он самый хитрый, это такой же, как и я. Каждый вечер мне обещает закончить пораньше, но сам впрягаюсь во все эти процессы. И утром думаю, что сегодня не повторю такую же ошибку. Здорово, ИПшники! Так. Мой сигнал и точка все начинается с планирования. Начинаю планировать, что надену завтра вечером. Четверг еще сопротивляется, а женщина уже все решила. Вечер пятницы у нее намечен, Катя. Привет, ДФМ. Большущий привет огромный Тане, Ирине и Инне. Передайте привет, пожалуйста, нашим наставникам. Я могу сказать, что если вдруг сотрудники начинают очень активно что-то обсуждать не по теме работы, это наступила точка все. Сегодня в 16:05 коллега достал из холодильника арбуз. С этого момента у нас у всего коллектива наступила точка все. Нормальные арбузы купили или нет? Тут вопрос такой. Так, моя пятница, а точнее точка все, она может начаться и не в пятницу. Начинается, когда подруга присылает сообщение. Что мы завтра делаем, а может быть сегодня? Это все, больше не рабочее состояние. Ребята, о погоде. Погода.
1: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечная температура воздуха. Днем составит плюс 33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

0: Кстати, ребят, сообщение вот сейчас просто разнос. Слушай, ну, надо отдыхать. Это Владимир написал, Володь, надо отдыхать. Надо отдыхать. Вот. Моя точка все наступила сегодня в 15.00. Я сегодня попытался открыть дверь кабинета брелком от автомобиля. Считаю это все. Слушай, это, наверное, не точка все, а это точка, надо что-то по отпуску решить. Когда отпуск был? Так, тоже хорошо. Работаю бухгалтером. Ребята, бухгалтерия с нами. Тихо. Работаю бухгалтером. Если цифры начинают выглядеть как декоративный орнамент, все, закрываю, это моя точка, все. Молодец. Я, вот тоже сообщение следующее. Я понимаю, что рабочий четверг закончился, когда коллега включает музыку чуть громче обычного. Это точка, все. А у меня не наступает точка, все, никогда. Я мама. Вот молодец, Инна. Инна, привет тебе. Мамам нашим всем. Так, дальше. Привет, ZFM, всем большой привет. Я даже не знаю, что такое точка все, работаю постоянно. Хотя бы научиться этому все. Я дизайнер, когда начинаю двигать один элемент вправо, влево по пикселю, уже не понимаю, что где и как, понимаю, что уже все. Работаю в банке. О, ребята, банковские служащие с нами. Итак, работаю в банке. Мой внутренний человечек заканчивается и наступает точка все, когда начинаю улыбаться клиентам уже не глазами, а исключительно должностной инструкцией и зубами. Видите, да? Заходишь в банк, она на тебя смотрит и начинает так с зубом. Ну, то улыбка глазами такая легкая, ну, такая приветливая, да, такое welcome. Ну, то есть точка входа, поздоровали. Да, да. Вот, а тут она уже такая с зубами. Я тебе сейчас улыбнусь. Вот это точка все. Так, я понимаю, что устал, когда навигатор говорит, поверните направо, я ему отвечаю, начинаю с ним разговаривать. Работаю с документами, если дважды распечатал один и тот же документ, это все. Мой сигнал, телефон уже лежит рядом с ключами от автомобиля. Да, еще знаешь, когда бывает в тапочках работаешь, обувь снимаешь, там на работе есть такие предприятия, да? То есть смотри, лежат, значит, лежат ключи, лежит телефон, и уже тапочки сложил, уже туфли на ногах, и все, и погнали. Так, у меня после четырех резко возрастает интерес к чужим планам на вечер. И начинаю всем написывать. Дальше. Димон, привет, мой коллега в 16.30 всегда говорит, сегодня уже ничего нового не начать и ничего не случится. Давайте все. Давайте. Так. Слушай, вот ростовские сообщения, они у нас всегда, конечно, очень позитивные. Здравствуйте. Добрый вечер всем слушателям. Привет, это Марина. Мариночка, здравствуй. У меня признак вечера и признак точки все, когда начальница распускает волосы. У нас девичий коллектив, но все равно. Наступает все, и весь коллектив понимает, что начальница уже все. Ну, соответственно, и вы тоже уже все. Ребят, сегодня у нас была тема «Точка все». Насколько она у вас актуальна, когда она у вас наступает и что это такое? Я только успел прочитать, наверное, чуть больше половины ваших сообщений, которые прилетели за весь эфир. Ну, давайте еще несколько и будем закрываться. Так, у нас в автосалоне ближе к вечеру ребята, парни, начинают обсуждать машины, а потом резко переключаются на мясо, и каждый рассказывает, что он идеально готовит баранину. Это уже тогда точно все. Все. То есть, короче, ребят, если вы будете как клиенты в автосалоне, в сервисе, да, если вы услышите среди мастеров не о запчастях что-то, да, и о каких-то данных, о измерительных каких-то вот всех историях, да, а когда вы услышите, что уже автомеханики разговаривают о мясе, и каждый хвастается, что он лучше всего жарит баранину, лучше всех жарит баранину, то это уже все. То есть лучше, мне кажется, чтобы они в этот момент вам машину не доделывали, лучше оставить на следующий день. Друзья, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, а теперь уже все. Это Ростов-на-Дону, и в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все!
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Мир меняется быстро, но ничто не может обогнать изменения в интернете, да? А вот хочешь почувствовать себя старым, можешь просто посмотреть, что актуально там у молодых, и уже ничего не поймешь, даже если между вами где-то год разница. Подвели итоги. Теперь плачущий смайлик обошел все остальные. Кстати, он тоже больше про смешную эмоцию, оказывается. Я уже лично ничего в этом не понимаю, даже и не пытаюсь. Ребят, так скажу, если не ставите твердые знаки в конце слов, уже хорошо, уже спасибо. А здесь просто год подождите, все опять поменяется. У нас же все остается так же. Слушаем хорошую музыку, ну и, конечно, выигрываем наш мерч. В этом части такая возможность будет. Всем привет, это Женя Кротов.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степэнк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
11: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии внедорожник года в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что

0: Action, но это легендарная работа Бенни Бенасси, только что послушали, друзья. Ну а в этом часе легенды своего района или своего города, кто знает, своей семьи, можете стать вы, если выиграете наш мерч. Все, что от вас требуется, дождаться нужного момента и позвонить нам. Я скажу, когда это нужно будет сделать, а пока запоминайте номер +7 495 956 1012. И главное, помните, что все это вполне реально, что все это возможно, и тогда шансов у вас будет больше.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит +33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
1: Лето продолжается вместе с Папа Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, +7 988 990 10 11. 18+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Переходим к игре, друзья. Итак, у нас Александр из Брянска нам вовремя позвонил. Сейчас хочет побороться за приз. Саша, привет.
1: Привет, привет.
0: Итак, ты заявил, что ты хорош в этой игре. Или ты не заявлял в целом? Ну, мне так показалось, что ты уверен в победе. Это так?
1: Надеюсь.
0: И я тоже надеюсь, Саш. Я тоже в это верю. Игрушка у нас несложная.

0: сложная будет. Я задам тебе несколько вопросов, а твоя задача — это ответить на них неправильно. Ты готов?
1: Нет.
0: Я не услышал. Да или нет, ты сказал?
1: Я готов. Ответ неправильный. Нет.
0: Ха-ха! Молодчина какой! Ну давай проверим твою находчивость. Первый вопрос звучит так. Что нужно брать с собой, если на улице дождь?
1: Кирпич.
0: Как называется самое глубокое озеро в мире?
1: Окно.
0: Имя греческой богини ночи?
1: Кот.
0: Да, куда улетают птицы к зиме?
1: Владивосток.
0: Как называется орган зрения?
1: Ухо.
0: Не услышал, родной.
1: Ухо.
0: Ухо, например, да, это правильно. Что ж, ну да, ты справился отлично. Во Владивосток, но я думаю, они тачки гоняют просто. Дешевле. Надо подрабатывать зимой как-то. Молодчина, ты справился. Поздравляю тебя, приз твой. Самое время передавать приветы.
1: Привет всему городу Брянск, тем, кто меня узнал. Ну и, надеюсь, мои родные тоже слушают меня сейчас.
0: Я уверен, они слушают, уверен, радуются за тебя. Ну и птицам во Владивосток тоже привет передаем, что они там одинокие. Ладно, друзья, если вы также хотите побороться за приз, я вам напоминаю, что это вполне возможно. Главное, не стесняться участвовать. Ну и ровно через час сделать это, потому что мы там снова поиграем.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 29 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: Пап, а что такое первоначальный взнос?
12: Это когда сначала долго копишь.
11: Или не копишь.
12: В смысле?
11: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
13: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
14: Звоните в СК-10, /31-10.
15: Застройщик ООО из СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, повысуйте все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
19: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7 938 100 ровно 55 66. Плюс 7 938 100 ровно 55 66.
2: 0+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Let me be, позволь мне быть рядом. Вот и вы, ребята, нам тоже позвольте. Вы, напомню, можете подключить к машине телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM. А потом, знаете что, можно послушать и прямые эфиры, разумеется, и миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, и не только, даже гостевые подкасты можете послушать с большим удобством. Так что делайте это непременно. Но и здесь тоже кое-чему важному готовьтесь. Совсем скоро мы будем разыгрывать наш мерч, и, возможно, именно вы станете победителем, если будете внимательны. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет. Поехали дальше.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07. 2026-го.
8: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-90-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Топ-5 покупок месяца.
15: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А Moda C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
14: А Moda C7. Собрать взгляды.
17: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
14: А выбрать нужно только одну?
17: Решим на месте. А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
19: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Бабе, это Фаррелл Уильямс, и действительно, у него музыка такая, что поднимает настроение. Надеемся, что и вам тоже. Но и мы знаем, во что это хорошее настроение превратить, возможно, в наш мерч. Если вы уверены в себе, то совсем скоро мы сможем, друзья, как-то это реализовать. Будем играть, и если вдруг вы хотите поучаствовать, тогда просто нужно будет нам позвонить вовремя. Я уверен, вы справитесь. А пока запоминайте номер +7 495 956 1012. Скоро поиграем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 29 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 33 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол». «Лада

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: О, умный ритейл. ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на kamtogeta.t2.ru.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на «Магнит Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Вот это ухватило.
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Ну а сейчас самое время прислушаться к моим словам, друзья. У нас действительно возможно выиграть подарки, наш фирменный мерч. Если вдруг хотите поучаствовать и оказаться в эфире, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012.

0: Ну вот мы и переходим к определяющему моменту. Знаем, получится ли участник этого часа выиграть наш мерч. У нас есть дозвонившийся, его зовут Виктор, он из Москвы. Привет тебе.
1: Добрый вечер.
0: Привет, рассказывай, как у тебя вообще лето прошло? Ну, прошло уже, конечно, практически полностью. Успела ли ты отдохнуть, куда-нибудь съездить?
1: На пруду купался.
0: О, это дело хорошее. У тебя был отпуск?
1: Да, недавно.
0: Ой, хорошо. И вот как раз ты на пруду провел его? Или как-то еще?
1: На пруду, в лесу.
0: Да. Природа — это прекрасно. Про природу мы, кстати, с тобой и пообщаемся в этом часе. Итак, мы переходим к игре, которая называется «Ассоциативный ряд». Все очень несложно. Я задам тебе тему,

0: твоя задача назвать, ну пусть будет 12 ассоциаций за 30 секунд на заданную тему. Опять же, если бы я спросил, например, телевизор, ты бы сказал бы пульт, каналы, экран. Ну, например, все это является ассоциациями. Твоя тема будет немножко иная. Ты готов ее услышать, и мы сразу начинаем.
1: Да, хорошо.
0: Итак, Виктор, я желаю тебе удачи. Твоя тема — это море. Поехали.
1: Рыбы.
0: Да.
1: Акулы, киты.
0: Да, да.
1: Дельфины, вода, песок, пляж, раки, крабы, солнце, небо.
0: Не очень к морю имеет отношение. Ну, так далее.
1: Медузы.
0: Да.
1: Ил.
0: Ил. Хорошо.
1: Да.
0: Морские знаменитые. Отпуск, скажи.
1: Отпуск.
0: Да, молодец, я тебя поздравляю. Слушай, честно говоря, по-моему, ты уложился. Там не факт, что все правильно было. Но, Виктор, мне нравится твоя искренность, честность. И хочется отблагодарить тебя призом. Поздравляю тебя, дорогой друг. Молодец, ура, ты ура, побеждаешь.
1: Спасибо.
0: Самое время
1: спасибо,
0: передать приветы.
1: Подруге Юле, брату Диме, другу Антону, так, и другу Ивану, и всем, кто узнал.
0: Ой, молодец. Оставайся на связи. Приз отправляется тебе, друзьям, но и вам он тоже может достаться. Не конкретно этот Виктор отправится. Но в следующем часе мы снова обязательно поиграем. Так что, если вы хотите побороться, главное, не медлите, не стесняйтесь, участвуйте. И приз достанется именно вам, конечно же.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 29 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 33 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
5: «Максидом».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: праздники, какие события сегодня. Давайте посмотрим вместе. У нас, между прочим, день кукурузы и всемирный день картофеля фри. В общем, похудеть сегодня нам не светит. Также сегодня день рождения Чебурашки, так что людей с такими же большими ушами, как у меня, поздравляю также. А еще сегодня всемирный день лени, так что если вы хотели сегодня что-то вечером поделать, не надо. Просто отдохните под хорошую музыку вместе с нами. Продолжаем ее слушать, и скоро снова будем бороться за наш мерч. Главное, попытайтесь, и вдруг у вас все получится. Всем привет, меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Классная энергия заряжает эта работа. Друзья, напомню, что если у вас есть какой-то определенный настрой под конкретную музыку, тогда вы всегда можете зайти к нам на сайт fm.ru и заценить наши интернет-станции. Более 50 там музыкальных направлений, жанров, диджеев. Я не знаю, почему вы туда не заходите, зачем все это люди делают. Зайдите, послушайте непременно или в наше мобильное приложение, это тоже можно сделать. А еще будьте готовы, потому что в ближайшее время мы здесь будем бороться за наш мерч. Если вдруг вы хотите, а я думаю, вы хотите. Кстати, обычно чем позднее, тем меньше конкуренция, так что будьте готовы точно, это такой намек для вас. Ребята, запоминайте номер +7 495 956 1012, ну и, собственно, дерзайте. Скоро мы поиграем, всем удачи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
1: 0+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Яндекс.Сети. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Топ покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: JQJ7. Впечатлить друзей.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
20: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама. О, Great Wall.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

друзья, ну а прямо сейчас самое время, чтобы попытаться выиграть мерч. Есть шанс. Звоните. +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

Друзья, представляете, сорвался участник. Ну что, связь непредсказуема. И место этого самого участника на игру свободно. Звоните нам. Поиграем в эфире, окажетесь в нем, да и, возможно, выиграете подарок. +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

0: Итак, у нас есть участник, который нам позвонил. Первый раз у нас человек сорвался, а вот второй с нами на связи. Его зовут Евгений, он из Уфы. Женя, привет.
1: Привет, Женя.
0: Привет, Женя. Привет, да. Я хотел спросить такой вопрос. Каково это обладать лучшим именем на Земле?
1: Ой, это прекрасно.
0: Великолепно, тебя понимаю, Евгений. Не так, давай с тобой поиграем в игру. Твоя задача на сегодня, ну, в общем, игра называется «Не скажите, а». Я задам тебе прямо сейчас.

0: сейчас тему и дам 30 секунд. Ты будешь фантазировать, представлять, рассказывать. Тема у тебя вот такая. Как бы выглядел твой день, если бы ты был пилотом воздушного шара? Расскажи, пожалуйста, ты летал когда-нибудь на воздушном шаре?
1: Ой, не летал, но в планах, конечно, есть.
0: Ой-ой-ой, пропадаешь. Что говоришь?
1: В планах, конечно, есть,
0: да.
1: Но не летал.
0: Но,
1: алло.
0: Но пока не летал, я понял тебя. Жень, это наша с тобой общая беда. Я тоже как-то не довелось, но будем надеяться, что все получится. Как и выиграть в текущей игре. Итак, как бы выглядел твой день, если бы ты был пилотом воздушного шара? 30 секунд я тебе даю, но тебе нельзя говорить какую-то букву, которую я тебе сейчас назову, и, собственно, слова, в которых она встречается. Ты готов услышать букву?
1: Ну, давай, Жень.
0: Да, эта буква есть в нашем имени. Это буква В. Удачи, поехали.
1: Ага. Бутерброд утром.
0: Да.
1: Далее. Ага. Газом наполнить шар.
0: Да, хорошо.
1: Далее. Горелку зажечь.
0: Ой, молодец какой. Все знаешь.
1: Да. Далее. Подняться.
0: Куда?
1: Куда?
0: К небу. Например.
1: К небу.
0: Да, но я как Женя за Женю переживаю.
1: Подняться.
0: Да.
1: К облакам подняться, да.
0: Да.
1: Увидеть солнце.
0: Что сделать с солнцем?
1: Посмотреть.
0: Абсолютно верно. Женя, ну что за красавица, я тебя поздравляю. Поздравляю, я думаю, ты уже заслужил, ты уже готов полетать на воздушном пуще, случится как можно быстрее. Но подарок, конечно, подарим мне несколько другой, наш фирменный мерч. Я тебя поздравляю. Жень, передавай приветы.
1: Передаю привет родному городу, родной республике, Башкортостану. Ну и, конечно, команде DFM.
0: Ой, спасибо большое.
1: Всем хорошего настроения.
0: Ты нам именно такое и подарил. Оставайся, я тебе расскажу за эфиром уже, как ты получишь наш фирменный мерч. Ну а вы, друзья, оставайтесь здесь на DFM. У нас очень много хорошей музыки, чтобы всегда поднять вам настроение. Я на этом моменте прощаюсь. Услышимся завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока, классного вечера.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Пап, а что такое первоначальный взнос?
8: Это когда сначала долго копишь.
7: Или не копишь.
8: В смысле?
7: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
9: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
10: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
11: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Оп.
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
13: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
14: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.
14: Радио DFM.

0: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул». «Лада».

0: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги по ОГУМ Ритейл. Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
17: Категория 16+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове тем вечером будет малооблачно. Температура воздуха опустится до плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет солнечно. Воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ОО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни, а мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на come-together.t2.ru.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
16: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
17: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
16: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
16: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился.
18: А это получается кража со взломом до 2 лет.
16: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.